ᱴᱷᱟᱲᱚ ᱜᱚᱴᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱞᱮᱱ ᱱᱮᱱᱟᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱢᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱢᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱢᱚᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱯᱮᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱢᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ

0: ᱴᱷᱟᱲᱚ ᱜᱚᱴᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱞᱮᱱ ᱱᱮᱱᱟᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱢᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱢᱮ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱯᱮᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱢᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱤᱛᱤᱭᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱰᱚᱠᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱯᱩᱱ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱮ ᱦᱮᱡᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱜᱚᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱚᱰᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱳᱛᱛᱚᱨ ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱨᱮ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱦᱚᱵᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱜᱩᱴᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱜᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱥᱠᱟᱹᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱥᱠᱟᱹᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ
1: ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱠᱚᱵᱤ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱥᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱤᱡ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢᱛᱮ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱮᱡ ᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱲ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ
1: ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ
0: ᱛᱚᱞ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱲ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ
0: ᱦᱮᱡ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱛᱛᱚᱨ ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱠᱷᱚᱱ 2000 ᱥᱟᱞ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱥᱮᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱣ ᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱦᱳᱭ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱩᱫᱽᱫᱳᱠᱛᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱮᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱱᱮᱛᱨᱤᱛᱚᱭ ᱮᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 1960 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱱᱩᱫᱤᱥ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱢᱚᱦᱟᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱢᱚᱦᱟᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱢᱚᱦᱟᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱮᱢᱯᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱚᱦᱟᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ
0: ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱚᱦᱟᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱢᱫᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤᱜᱼᱟ ᱟᱢᱫᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤᱭᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱢᱟᱛᱨᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱠᱞᱟ ᱮᱠᱞᱟ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱢᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ 2003 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱞᱤᱴᱟᱨᱮᱨᱤ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱲᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱛᱚ